0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

яхты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: согреть собой. Снег будет кружить, надо спешить, вечность прожить с тобой.
1: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в

0: личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией, не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
0: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Да-да. Судьбе шепнем.
2: Судьбе шепнем.
3: Судьбе шепнем.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов.

Снова старых друзей узнаю, хоть и мне 25. Трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России

фотографий увядших глядят, этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Кроме того, приняты законы об ограничении количества банковских карт у одного человека до 20. Этот закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи. О праве родителей уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку, о создании тревожной кнопки на госуслугах и другие. Национальный мессенджер «Макс» и национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя. Сервис позволит оплачивать покупки в несколько кликов. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через систему быстрых платежей СБП, которой подключено более 200 российских иностранных банков. Такой сценарий станет одним из доступных пользователям платежного приложения. Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности МАКС. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Свое обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи с автоматической передачей местоположения оператору, это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности. Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе с помощью иностранной электронной почты. В России с 1 сентября 2026 года появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Сеченовский университет уже сегодня готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Российские юниоры смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что юниоры смогут равноправно выступать с флагом, гимном и национальной символикой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Легкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одной

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Небо этого дня ясное.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Но проклятие.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Кроме того, приняты законы об ограничении количества банковских карт у одного человека до 20. Этот закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи. О праве родителей уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку, о создании тревожной кнопки на госуслугах и другие. Национальный мессенджер «Макс» и национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя. Сервис позволит оплачивать покупки в несколько кликов. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через систему быстрых платежей СБП, которой подключено более 200 российских иностранных банков. Такой сценарий станет одним из доступных пользователям платежного приложения. Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности МАКС. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Свое обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи с автоматической передачей местоположения оператору, это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности. Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе с помощью иностранной электронной почты. В России с 1 сентября 2026 года появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Сеченовский университет уже сегодня готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Российские юниоры смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что юниоры смогут равноправно выступать с флагом, гимном и национальной символикой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Василиса. Я учусь в первом классе. Я знаю, что твоя служба тяжела и опасна, но очень важна для нас всех. Желаю тебе смелости и здоровья. Спасибо тебе за спокойный сон нашего любимого города.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Русский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон, который позволяет россиянам самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки. Документ входит во второй пакет мер по борьбе с мошенниками. Кроме того, приняты законы об ограничении количества банковских карт у одного человека до 20. Этот закон также дает банкам право задерживать подозрительные платежи. О праве родителей уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку, о создании тревожной кнопки на госуслугах и другие. Национальный мессенджер «Макс» и национальная система платежных карт договорились о создании сервиса бесконтактной оплаты в мессенджере. Сервис будет интегрирован в мессенджер в формате мини-приложения и исключит необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные. Доступ к услугам будет дополнительно защищен биометрией пользователя. Сервис позволит оплачивать покупки в несколько кликов. Для совершения транзакции достаточно сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата производится через систему быстрых платежей СБП, к которой подключено более 200 российских иностранных банков. Такой сценарий станет одним из доступных пользователям платежного приложения. Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и Центра безопасности МАКС. Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Свое обращение он направил зампреду правительства Марату Хуснуллину. Чернышов подчеркнул, что на детских площадках часто случаются ситуации, когда дети получают травмы. Если в этих локациях будут находиться кнопки экстренной связи с автоматической передачей местоположения оператору, это позволит сократить время реагирования и станет дополнительным элементом безопасности. Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей за авторизацию пользователей через зарубежные сервисы, в том числе с помощью иностранной электронной почты. В России с 1 сентября 2026 года появится новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Сеченовский университет уже сегодня готовит специалистов такого профиля в рамках программ, связанных с превентивной медициной и здоровым долголетием. Российские юниоры смогут выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что юниоры смогут равноправно выступать с флагом, гимном и национальной символикой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг». Килограмм. 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672. 672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

рассвет. Возврата в прошлое нет, нет. Не повстречаться нам за той чертой.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: же не свернуть.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Рома. Я учусь в первом классе, но только сейчас я не хожу в школу. Я очень скучаю по своим одноклассникам и учителю. Хочу вернуться за парту у школы. Я живу в Белгороде и часто слышу, как стреляют по нашему городу. Это страшно. Но я верю, что ты меня защитишь. Ты сильный, храбрый и никогда не дашь в обиду детей. Возвращайся домой с победой. Мы все тебя очень-очень ждем.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древа могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 89 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 13 округов. Противник совершил 8 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений сбиты и подавлены 103 беспилотника. В Красноярушском округе от удара дрона погиб мирный житель. Поступила информация о погибшей мирной жительнице 8 июня в Белгородском округе. «Выражаю свои самые искренние соболезнования их родным и близким», написал Александр Шуваев на своих официальных страницах. Получили ранения 4 человека в Белгородском, Грайворонском, Красноярушском и Шебекинском округах. Временно исполняющий обязанности губернатора региона принял участие в заключительном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия. Есть результат», который прошел в Москве. Это ключевое мероприятие, на котором подвели итоги реализации программы за предыдущие 5 лет и обсудили предложения в новую народную программу на период с 2026 по 2031 год. Главный принцип, который звучал в каждом выступлении – «государство для человека». Выражаю большую признательность председателю партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву, а также секретарю Генсовета партии Владимиру Якушеву, коллегам-губернаторам и всем соратникам-однопартийцам за проделанную совместную работу. Уверен, что решения, выработанные на форуме, помогут нам сделать жизнь в Белгородской области лучше, написал Александр Шуваев. Жителя Белгородской области арестовали за оправдание терроризма и вербовку. 25-летний парень уговаривал знакомых вступить в украинское военизированное формирование и оправдывал запрещенную в России организацию в комментариях в телеграм-чате. Ему грозит до 15 лет колонии, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о работах по оформлению города ко Дню России. Специалисты приступили к монтажу элементов праздничного убранства. Планируется разместить 481 флаг на мостах и путепроводах, в том числе на проспекте Ватути, на развязках Студенческая Калинина, Сумская Чечерина, а также на улицах Молодежной, Белгородского полка и Костюкова. Кроме того, 15 флаговых композиций установят на кольцевых развязках и Соборной площади, а 36 праздничных консолей украсят Гражданский проспект. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.

0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня пройдут.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сергей Алексеев. Центральное направление. Рядовой Михаил Панкратов только-только был призван в армию. Провожают его родители. «Не опозорь наш солдатский род», сказал отец Павел Филиппович. «Пусть храбрость в бою не покинет тебя», сказала мать Прасковья Никитишна. Излишни родительские наставления. Горд за судьбу молодой солдат. Рвется скорее сразиться с фашистами. Бежит эшелон на запад, гудит паровоз на подъемах. Колеса стучат на стыках. Лежит солдат на вагонных нарах и делах боевых мечтает. Вот гонит он, вот бьет он врага. Разит огневым автоматом. Вот смело идет в разведку, тащит назад языка. Вот первым бросается в наступление, врывается первым в неприятельский город, крепость. Гвардейское знамя вздымает к небу. Мечтает солдат о подвигах. Скосив глаза на грудь, кровь в боевых наградах, торопит судьбу солдат. «Быстрее, быстрее!» – кричит паровозу. «Быстрее, быстрее!» – кричит вагоном. Несутся один за одним километры, пробегают мимо леса, поля, города и села. Вот бы попасть под Берлин, на центральное направление. Лелеет мечту солдат. Улыбнулась судьба солдату. Попал на центральное направление. В армию, шедшую на Берлин. Рад безумно Панкратов такой удаче. Срочно пишет письмо родителям. Пишет не прямо, время военное. Письмо прямо писать нельзя. Пишет намеком. Однако понять нетрудно, что на центральном солдат направлении. «Ждите вести из Берлина», кончает письмо Панкратов. Отправил письмо. Опять о делах боевых мечтает. Вот вступает солдат в Берлин. Вот с победой дома его встречают. Дождался Панкратов великого дня. Рванулись войска в наступление. Ну что такое? Ушли войска? Однако задержалась рота Панкратова. Панкратов и другие бойцы к старшине. «Что же такое, Кузьма Васильевич?» «Тихо, тихо», — сказал старшина. Голос принизил, ладонь поднес к губам. «Особое будет для нас задание». И верно. Прошел день. Посадили бойцов на машины. Глотули бензин моторы, покатили вперед машины. Сидят в кузовах солдаты, довольны солдаты судьбой. Честь им оказана. Особое им задание. Намотали колеса версты, подкатили машины к огромному полю. Сиротливо, безлюдно поле, изрыто воронками, истерзано ранами. «Слезай!» – прозвучала команда. Спустили с машин солдаты. Построил бойцов командир. «Товарищи!» – кинул рукой на поле. «Что бы такое?» – гадают солдаты. «Может, секретный объект на поле? Может, завод или штаб подземный?» «Товарищи бойцы!» – повторил командир. «Мы получили почетное задание – вспахать и засеять поле». Все так и ахнули. «Вот так почетное! Вот так задание!» Однако приказ есть приказ. За работу взялись солдаты. Но не успокоился Панкратом, вместе со всеми ропщет. «Вот так попал на центральное направление. Что же я домой теперь напишу? Что же сообщу теперь родителям?» В эту минуту оказался рядом с Панкратовым старшина. Посмотрел старшина на молодого солдата и сказал строго: «Так и напишешь. Не там, — показал на запад, — туда, где догорали бои за Берлин, а тут и есть центральное направление. Не для смерти и боя родились люди. Жизнью и миром велик человек». Притих, умолк Панкратов. Притихли и другие солдаты. Вонзились плуги в весеннюю землю. Радость жизни навстречу брызнула.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. По сведениям оперштаба, за минувшие сутки ВСУ 89 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали 13 округов. Противник совершил 8 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений сбиты и подавлены 103 беспилотника. В Красноярском округе от удара дрона погиб мирный житель. Поступила информация о погибшей мирной жительнице 8 июня в Белгородском округе. «Выражаю свои самые искренние соболезнования их родным и близким», написал Александр Шуваев на своих официальных страницах. Получили ранения 4 человека в Белгородском, Грайворонском, Красноярском и Шебекинском округах. Временно исполняющий обязанности губернатора региона принял участие в заключительном отчетно-программном форуме партии «Единая Россия. Есть результат», который прошел в Москве. Это ключевое мероприятие, на котором подвели итоги реализации программы за предыдущие 5 лет и обсудили предложения в новую народную программу на период с 2026 по 2031 год. Главный принцип, который звучал в каждом выступлении – «Государство для человека». Выражаю большую признательность председателю партии «Единая Россия», зампредседателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву, а также секретарю Генсовета партии Владимиру Якушеву, коллегам-губернаторам и всем соратникам-однопартийцам за проделанную совместную работу. Уверен, что решения, выработанные на форуме, помогут нам сделать жизнь в Белгородской области лучше, написал Александр Шуваев. Жителя Белгородской области арестовали за оправдание терроризма и вербовку. 25-летний парень уговаривал знакомых вступить в украинское военизированное формирование и оправдывал запрещенную в России организацию в комментариях в телеграм-чате. Ему грозит до 15 лет колонии, рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о работах по оформлению города ко Дню России. Специалисты приступили к монтажу элементов праздничного убранства. Планируется разместить 481 флаг на мостах и путепроводах, в том числе на проспекте Ватути, на развязках Студенческая Калинина, Сумская Чечерина, а также на улицах Молодежной, Белгородского полка и Костюкова. Кроме того, 15 флаговых композиций установят на кольцевых развязках и Соборной площади, а 36 праздничных консолей украсят Гражданский проспект. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту.

0: 372-672.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме. Письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас размеры выплат в регионах сильно различаются. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО. Маткапитал россиян с 1 февраля вырос на 5,6%, поэтому и неиспользованные остатки этой выплаты тоже увеличились на 5,6%, рассказали эксперты. Маткапитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, формирование пенсионных накоплений. Также его можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей и инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавили экономисты. Они подчеркнули, что средства маткапитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, их необходимо сделать каждому жителю России, потому что они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны. Помимо прочего, в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Это позволяет сохранять невысокий уровень заболеваемости им по сравнению с другими странами. Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение искусственного интеллекта. В связи с этим дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио Z. Проводи.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: Радио З.
1: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: и злой не вернулись.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июня, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер переменный, слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 28 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Габежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Боец подразделения «Орлан» получил ранение при атаке ВСУ в Шебекинском округе. Дрон противника сдетонировал на территории коммерческого объекта, в результате чего доброволец получил осколочное ранение кисти. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Атакам подверглись и другие муниципалитеты. В Белграде при атаке беспилотника ранены 2 человека. Бригада скорой помощи доставила 2 мужчин с осколочными ранениями лица и ног в областную клиническую больницу. При детонации беспилотника загорелся грузовой автомобиль, возгорание ликвидировано. В Белгороде на объекте водоканала произошло отключение электроэнергии. Перебои в водоснабжении затронули северную часть Белгорода и микрорайоны Северный 20, 20А, 35. Возможно, снижение давления на верхних этажах. Службы работают над восстановлением. Валентин Демидов провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону. Предыдущий осенне-зимний период стал сложным испытанием для всех служб города, оказывающих коммунальные услуги горожанам и обеспечивающих жилые дома теплом, электроэнергией, газом и водоснабжением. Из-за постоянных вражеских атак 17 раз перезапускали только отопление, напомнил мэр. Каждое предприятие восстанавливает инфраструктуру, усиливает безопасность объектов, создает запас материалов и техники с учетом возможных угроз. Важный вопрос – подготовка специалистов, дополнительных бригад, получение допусков и обучение работе со сложными элементами энергосистемы. Представители регионального центра компетенции провели встречу с руководителями предприятий Белгорода. Участники обсудили возможности федерального проекта «Производительность труда», выгоды предприятий от участия в нем, критерии и условия отбора. Основной темой обсуждения стал вопрос дефицита кадров и как за счет реализации проектов по улучшению нарастить объемы производства без увеличения количества сотрудников и снизить затраты на производство без капитальных вложений. С проблемами бизнеса помогают справиться эксперты РЦК, а их услуги для предприятий оказываются на безвозмездной основе. В регионе участниками проекта уже стали 135 предприятий базовых несырьевых секторов экономики. Цель федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», – создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Предприятия, желающие принять участие, могут подать заявку на портале производительность.рф и пройти отбор. Белгородцы отличились во 2-м конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем». Команда Deadline вчера представила на конкурс работу под названием «Человек должен оставаться человеком». Наша команда вошла в 20-ку лучших по итогам всероссийского состязания. В этом году в нем приняли участие команды из 89 регионов России и 10 стран ближнего зарубежья. Тема работы белгородцев – нравственный выбор в будущем. Вдохновившись романом Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», участники создали сюжет, где герои, рискуя своей миссией, приходят на помощь терпящему бедствие экипажу. Видеоэссе подчеркивает важность гуманизма и солидарности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372 672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Волна Волга. Вызываю Волгу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами. Теперь Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней в случае выявления признаков нарушений закона. Порядок направления запросов и предоставления сведений министерство согласует с Центробанком. Если иностранный агент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Минюст может в течение 10 рабочих дней вернуть заявление, если его составили с нарушениями или с указанием недостоверных сведений. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую информацию на своих ресурсах. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного к переходу на современную систему высшего образования. Со следующего учебного года по решению Владимира Путина проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Пилотный проект стартовал еще в мае 2023. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение 2 уровней – базового и специализированного. Аспирантура при этом выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект принят в Госдуме. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет смогут управлять транспортом категории А2, багги, вездеходами и другими внедорожными машинами массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года, а новые правила будут действовать только для арендованной техники. Правительство вправе определить правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта. 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Известно, что еще около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Похожие десерты были также в Греции. Мороженое пользовалось популярностью и в России. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века в новейшей и полной поваренной книге. Среди ингредиентов значились сливки, яичные белки, шоколад, лимон, смородина, клюква, малина, вишня и апельсин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
6: Пока.

Радио Зет. На чистоте подвига и отваги.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: знаю я все, а там, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анна.
2: Расскажите, пожалуйста, о себе.
3: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что, как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. То это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видят своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, ну, это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
2: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует, тоже в госпитале, и она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
3: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность. А от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает очень хорошо, они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находят стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
2: Скажите, а вы сами пишете стихи?
3: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
2: Есть что-нибудь самое любимое?
3: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе, когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. И они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит. Откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом. И сразу к горлу подступает ком. Откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов. А в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш неместный.
2: Потрясающие стихи. До глубины души. Как бойцы воспринимают?
3: Хорошо. Бывают, вот они приходят абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку. У многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет, а они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37-2070. 37-2070. Сайт alutech-belgorod.ru.
2: Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Боец подразделения «Орлан» получил ранение при атаке ВСУ в Шебекинском округе. Дрон противника сдетонировал на территории коммерческого объекта, в результате чего доброволец получил осколочное ранение кисти. Сослуживцы доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. Атакам подверглись и другие муниципалитеты. В Белграде при атаке беспилотника ранены 2 человека. Бригада скорой помощи доставила 2 мужчин с осколочными ранениями лица и ног в областную клиническую больницу. При детонации беспилотника загорелся грузовой автомобиль, возгорание ликвидировано. В Белгороде на объекте водоканала произошло отключение электроэнергии. Перебои в водоснабжении затронули северную часть Белгорода и микрорайоны Северный 20, 20А, 35. Возможно снижение давления на верхних этажах. Службы работают над восстановлением. Валентин Демидов провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону. Предыдущий осенне-зимний период стал сложным испытанием для всех служб города, оказывающих коммунальные услуги горожанам и обеспечивающих жилые дома теплом, электроэнергией, газом и водоснабжением. Из-за постоянных вражеских атак 17 раз перезапускали только отопление, напомнил мэр. Каждое предприятие восстанавливает инфраструктуру, усиливает безопасность объектов, создает запас материалов и техники с учетом возможных угроз. Важный вопрос – подготовка специалистов, дополнительных бригад, получение допусков и обучение работе со сложными элементами энергосистемы. Представители регионального центра компетенции провели встречу с руководителями предприятий Белгорода. Участники обсудили возможности федерального проекта «Производительность труда», выгоды предприятий от участия в нем, критерии и условия отбора. Основной темой обсуждения стал вопрос дефицита кадров и как за счет реализации проектов по улучшению нарастить объемы производства без увеличения количества сотрудников и снизить затраты на производство без капитальных вложений. С проблемами бизнеса помогают справиться эксперты РЦК, а их услуги для предприятий оказываются на безвозмездной основе. А в регионе участниками проекта уже стали 135 предприятий базовых несырьевых секторов экономики. Цель федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Предприятия, желающие принять участие, могут подать заявку на портале производительность.рф и пройти отбор. Белгородцы отличились во 2-м конкурсе видеоэссе «Мечты о будущем». Команда «Дедлайн» вчера представила на конкурс работу под названием «Человек должен оставаться человеком». Наша команда вошла в 20-ку лучших по итогам всероссийского состязания. В этом году в нем приняли участие команды из 89 регионов России и 10 стран ближнего зарубежья. Тема работы белгородцев – нравственный выбор в будущем. Вдохновившись романом Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», участники создали сюжет, где герои, рискуя своей миссией, приходят на помощь терпящему бедствие экипажу. Видеоэссе подчеркивает важность гуманизма и солидарности. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов!

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. Гордимся

0: защищать свою семью и родину, сражаться за правое дело, получить новые знания и навыки, стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: огонь пойду.
1: Радио Z.
2: Война, слово женского рода. А идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода. Но венчаться с ней не с руки. Но свинцовый

кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала и рано кровью точила мужские тела до бела.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол может.

я один, а я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мистер,

а мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорил

0: из вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, не важно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: Это Белгородский район. Активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

как вчера. Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума приняла закон об усилении контроля за иноагентами. Теперь Минюст сможет направлять в банки запросы, на которые финансовые организации будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней в случае выявления признаков нарушений закона. Порядок направления запросов и предоставления сведений министерство согласует с Центробанком. Если иностранный агент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление он сможет не ранее, чем через год. Минюст может в течение 10 рабочих дней вернуть заявление, если его составили с нарушениями или с указанием недостоверных сведений. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы и размещать такую информацию на своих ресурсах. В России разработали около 580 новых учебных программ для вузов. Они подготовлены в рамках пилотного проекта, направленного к переходу на современную систему высшего образования. Со следующего учебного года по решению Владимира Путина проект охватит 17 высших учебных заведений, среди которых университеты медицинской, педагогической и инженерной направленности. Реализация запланирована до 2030 года. Пилотный проект стартовал еще в мае 2023-го. Новая модель предполагает отказ от привычного деления на бакалавриат и магистратуру и введение двух уровней – базового и специализированного. Аспирантура при этом выделена в отдельный вид профессионального образования для подготовки научно-педагогических кадров. В России водителям с категориями Б, С и Д разрешили управлять багги и вездеходами. Такой законопроект принят в Госдуме. Документ предусматривает, что водители старше 19 лет смогут управлять транспортом категории А2, багги, вездеходами и другими внедорожными машинами массой до 3,5 тонн и вместимостью до 8 человек. Для этого потребуется стаж вождения не менее 1 года, а новые правила будут действовать только для арендованной техники. Правительство вправе определить правила заключения и исполнения договоров аренды такого транспорта. 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. Известно, что еще около 3000 лет назад в Китае делали прохладительные блюда из смеси льда, снега и кусочков фруктов. Похожие десерты были также в Греции. Мороженое пользовалось популярностью и в России. Этот десерт украшал праздничный стол еще при дворе Петра I и Екатерины II. А первый рецепт на русском языке был опубликован в конце 18 века в новейшей и полной поваренной книге. Среди ингредиентов значились сливки, яичные белки, шоколад, лимон, смородина, клюква, малина, вишня и апельсин. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 370.

0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: войны. Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да мир.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ну что ж вы, братцы, с грустными глазами, молчите, дружно головы склонив. Прорвемся, братцы, Родина за нами, смиренно дышит цветом зрелых нив. Вернемся, братцы, верю, что вернемся, чертям назло и бедам вопреки. Еще не раз друг другу улыбнемся, когда вернемся с берега реки. И пусть война скрипит зубами тошно, и 100 орудий залпами орет. Она безумна, лжива и безбожна, но мы-то знаем, кто кого сожрет и кто кого поставит на колени, схватив за горло крепкой пятерней. Кто вырос под небесной русской сенью, того не взять бесчинством и войной.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час.

0: восходит над Луганском.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: принимают.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил финансовые вопросы на встрече в федеральном казначействе. Он встретился с первым заместителем руководителя Ильей Исаевым. Речь шла об исполнении регионального бюджета, использовании федеральных средств и контроле за их расходованием. Каждый рубль должен работать на благо жителей Белгородской области, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. В Москве прошла встреча Александра Шуваева и вице-премьера Марата Хуснуллина. Главная тема – безопасность приграничья и помощь жителям. Правительство уже выделило региону более 1,7 миллиарда рублей из резервного фонда. Эти деньги пойдут на компенсацию аренды жилья для вынужденных переселенцев. В области продолжат развивать 21 опорный населенный пункт, где живет почти 60% населения. Также обсудили ремонт дорог. 72% региональных трасс уже в норме, в городских агломерациях почти 86%. Впечатляющий показатель для нашего прифронтового региона, отметил Шуваев. Валентин Демидов рассказал о подготовке к ремонту улицы Чумичева на участке от улицы Победы до Преображенской в Белгороде. Строители приступают к подготовительным работам в этом месяце. При разработке проекта учитывали предложения экспертов и общественников, вносили необходимые корректировки. Основные изменения. Ширина проезжей части сейчас составляет 5,5 метров. Автотранспорт движется в два ряда. Проектом предусмотрены по две полноценные полосы в каждую сторону за счет сужения разделения длительного островка безопасности. Расширение в сторону жилых домов не предусмотрено. В этом году планируется комплексный ремонт, после которого станет возможным запустить по улице маршруты общественного транспорта. Две остановки разместят вблизи административных зданий. Улицу озеленят на разделительном островке и вместо аварийных деревьев вдоль дороги высадят крупномеры, устойчивые к реагентам. Бортовой камень поднимут таким образом, чтобы минимизировать вред для растений при обработке дорог. Также появится более 6000 кустарников. На втором этапе будет создана инфраструктура для пользователей СИМ. Велодорожка соединится с существующей на улице Преображенской. Отдельные задачи – замена устаревших светофорных объектов и кабельных сетей. Белгородские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по гиревому спорту. В нем приняли участие около 300 сильнейших атлетов из 42 регионов страны. В общекомандном зачете в упражнении эстафета команда, в состав которой вошли Денис Бас, Михаил Аманатиди, Иван Фартучный и Илья Размазнин, завоевала серебряные медали. В личном зачете Илья Размазнин стал бронзовым призером в упражнении «Толчок» в весовой категории свыше 95 килограммов. Еще одну серебряную награду в свою копилку добавил Данила Списивцев, заняв второе место в упражнении «Рывок» в весовой категории до 95 килограммов. Подготовили спортсменов Андрей Вельган, Евгений Осадчий, Матвей Поляков, Константин Ермаков и Александр Власов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
10: Я так

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
1: Расскажите, пожалуйста, о себе.
2: Я даже не знаю, что рассказывать. Если меня позвали как члена творческой команды «Благовест», то я с радостью присоединилась. Времена у нас сейчас трудные. Сначала мы даже не понимали, нужно это или не нужно, как будет воспринята эта поддержка. Мы занимаемся тем, что мы организовываем концерты в госпиталях. Но это помимо того всего прочего, что как все жители Белгорода, я думаю, мы откликаемся и денежные какие-то пожертвования делаем, и сети плетем. Все как у всех. Я не говорю, что мы какие-то особенные, потому что этим занимается каждый, наверное, второй, если не каждый. Поэтому, когда первый раз мы, конечно, к ребятам собрались и пришли, мы не понимали, как мы будем восприняты, нужно ли это, какой им нужен репертуар, как им это все представить. Но когда мы увидели, как они смотрят, как они телефонами обмениваются, пытаются там что-то спросить, как им это все откликается, это, конечно, придает сил. В том плане, что ты человеку помогаешь, да, каждому в отдельности, и в то же время истощает то, что ты видишь людей изувеченных, людей, которых нужно поддерживать, которым нужно лечение определенное. Это же наши защитники, это вот люди, которые на передовой видят своими глазами вот эту правду. И когда ты видишь эту правду в чужих глазах, ну, это вот такое вот особенное потрясение, которое нужно пережить. С этим нужно справиться, но вместе мы справимся.
1: Скажите, вот вы говорили, что подбирали репертуар. А какой репертуар в госпиталях больше, скажем так, приветствуется нашими парнями? У нас в гостях недавно была девочка, Анюта, которой 9 лет, и она раздавала наши звездочки. И она поет, танцует, тоже в госпитале, и она говорила, что они поют песни как раз вот не патриотического характера, а песни, которые о мирной жизни.
2: Какой-то мы такой уникальный эксперимент провели. Мы на какой-то праздник решили прочитать стихи ребятам о мирной жизни, не о них. Я вам хочу сказать, внимание рассеивается. Наверное, Анечка, как вот маленькая девочка, она ассоциируется, наверное, с тем, что они оставили дома. Им хочется вот увидеть ребенка, увидеть какую-то такую детскую непосредственность. А от нас они ждут, что мы им сопереживаем, что мы пишем именно о них. Вот какой-то такой удивительный парадокс. Бывает очень хорошо, они воспринимают стихи о родителях. Это тоже находит отклик. Но в основном встречают аплодисментами, и отклик находят стихи о них самих. О том, в какой они ситуации, в какой они мясорубке оказались. Вот это слушается внимательно.
1: Скажите, а вы сами пишете стихи?
2: Да, конечно, я только свои стихи читаю там.
1: Есть что-нибудь самое любимое?
2: Нет, такого у меня любимого нет, но я могу прочитать стихотворение, которое родилось как раз в процессе, когда мы ходили по госпиталям. И я всегда спрашиваю, есть кто-то из Белгородской области? Это за 3 года, пока мы этим занимаемся, всего лишь один раз мы встретили среди раненых мужчину из Валуйского района. А в основном это все не местные ребята. И они вот с разных концов России, разных национальностей, разных вероисповеданий. И вот у меня родилось такое стихотворение. Называется оно «Издалека». Заговоришь с солдатом ни о чем, не ты ему, а он тебе врачом становится во временном отрезке. Стандартное звучит, откуда сам? Вдруг теплый свет мелькнет в его глазах сквозь палевые веки занавески. Повеяло уютом, милый дом. И сразу к горлу подступает ком, откуда взять? И сдержанность, и резкость. Он насмотрелся брошенных домов. А в голове печальный метроном добра и зла объединяет фрески в единую картину бытия. И разговором я, убитая, не плачу. Здесь не время и не место. Потом переступлю родной порог и слезно попрошу о том, чтоб смог войти в свой дом защитник наш неместный.
1: Потрясающие стихи. До глубины души. Как бойцы воспринимают?
2: Хорошо. Бывает, вот они приходят абсолютно какие-то потерянные, просто потому что вот сигнал поступил, концерт, приходите. И они вот на колясках стекаются потихоньку, у многих вот опаленные лица, множественность осколков этих, ампутации есть у некоторых. Такого творчества его очень-очень много на самом деле. Мне очень нравятся стихи Игоря Растеряева, певца. И вот у него там есть тоже о госпитале, когда он говорит о том, что они бы аплодировали, да нечем. И он сам себя как будто упрекает, что он для разговора с ними слишком целый человек. Поэтому Россия славится своей отзывчивостью. Вот это вот наша такая черта. Как мы встретим, как мы провожаем, как мы поддерживаем. Пусть даже это с риском связано, потому что часто очень и тревога. Мы начинаем, например, дергаться, куда нам бежать или нет, а они стоят, и мы стоим. Так, наверное, общей силой мы выстоим, в конце концов. Иначе как бы нельзя.
3: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях член Союза литераторов Белгородской области Куриленко Лариса. Наша программа подошла к концу. До свидания, до новых встреч. В студии была Анна Счастливая.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую и единовременную выплату вне зависимости от региона. С такой идеей выступили в Госдуме. Письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас размеры выплат в регионах сильно различаются. Помимо прочего, парламентарии предложили ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов СВО. Мат-капитал россиян с 1 февраля вырос на 5,6%, поэтому и неиспользованные остатки этой выплаты тоже увеличились на 5,6%, рассказали эксперты. Мат-капитал можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет, формирование пенсионных накоплений. Также его можно потратить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей и инвалидов за счет компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг, добавили экономисты. Они подчеркнули, что средства мат-капитала можно использовать как по одному направлению, так и распределять между несколькими. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала 8 прививок, их необходимо сделать каждому жителю России, потому что они обеспечивают иммунитет на долгие годы. Речь идет о вакцинах от туберкулеза, гепатита Б, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и краснухи. Попова напомнила, что основные вакцины, которые должен сделать каждый россиянин, внесены в национальный календарь прививок. Вакцинация проводится за счет средств из федерального бюджета страны. Помимо прочего, в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа. Это позволяет сохранять невысокий уровень заболеваемости им по сравнению с другими странами. Популяризация профессии программиста, высокие зарплаты и повышение производительности труда снизили дефицит кадров в IT-отрасли. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что такая ситуация может быть временной, так как начинается более интенсивное внедрение искусственного интеллекта. В связи с этим дополнительная потребность в специалистах, которые могли бы обучать модели, встраивать их в производственные процессы, оценивается в 250 тысяч человек. Это снова вернет отрасль к более сильной конкуренции за кадры, подчеркнул Котяков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце. Включай Радио Z.

0: сердце.
1: Радио Z.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
9: Сирены тишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

0: Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь, с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Александр Шуваев обсудил финансовые вопросы на встрече в федеральном казначействе. Он встретился с первым заместителем руководителя Ильей Исаевым. Речь шла об исполнении регионального бюджета, использовании федеральных средств и контроле за их расходованием. Каждый рубль должен работать на благо жителей Белгородской области, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. В Москве прошла встреча Александра Шуваева и вице-премьера Марата Хуснуллина. Главная тема – безопасность приграничья и помощь жителям. Правительство уже выделило региону более 1,7 миллиарда рублей из резервного фонда. Эти деньги пойдут на компенсацию аренды жилья для вынужденных переселенцев. В области продолжат развивать 21 опорный населенный пункт, где живет почти 60% населения. Также обсудили ремонт дорог. 72% региональных трасс уже в норме, в городских агломерациях почти 86%. Впечатляющий показатель для нашего прифронтового региона, отметил Шуваев. Валентин Демидов рассказал о подготовке к ремонту улицы Чумичева на участке от улицы Победы до Преображенской в Белгороде. Строители приступают к подготовительным работам в этом месяце. При разработке проекта учитывали предложения экспертов и общественников, вносили необходимые корректировки. Основные изменения. Ширина проезжей части сейчас составляет 5,5 метров. Автотранспорт движется в два ряда. Проектом предусмотрены по две полноценные полосы в каждую сторону за счет сужения разделения островка безопасности. Расширение в сторону жилых домов не предусмотрено. В этом году планируется комплексный ремонт, после которого станет возможным запустить по улице маршруты общественного транспорта. Две остановки разместят вблизи административных зданий. Улицу озеленят на разделительном островке и вместо аварийных деревьев вдоль дороги высадят крупномеры, устойчивые к реагентам. Бортовой камень поднимут таким образом, чтобы минимизировать вред для растений при обработке дорог. Также появится более 6000 кустарников. На втором этапе будет создана инфраструктура для пользователей СИМ. Велодорожка соединится с существующей на улице Преображенской. Отдельные задачи – замена устаревших светофорных объектов и кабельных сетей. Белгородские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по гиревому спорту. В нем приняли участие около 300 сильнейших атлетов из 42 регионов страны. В общекомандном зачете в упражнении эстафета команда, в состав которой вошли Денис Бас, Михаил Аманатиди, Иван Фартучный и Илья Размазнин, завоевала серебряные медали. В личном зачете Илья Размазнин стал бронзовым призером в упражнении «Толчок» в весовой категории свыше 95 килограммов. Еще одну серебряную награду в свою копилку добавил Данила Списивцев, заняв второе место в упражнении «Рывок» в весовой категории до 95 килограммов. Подготовили спортсменов Андрей Вельган, Евгений Осадчи, Матвей Поляков, Константин Ермаков и Александр Власов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Радио З.
1: Горы, горизонт, степи, дует ледяной.

0: Помни, ты герой.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Ни любви, ни

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыть от меня.

осторожно, когда я тебя на руках унесу.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Письма учеников села Каразея Куйтунского района.
2: Солдатики и все-все-все военнослужащие, вы наша надежда. Хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы защищаете нашу Родину. Я хочу, чтобы на земле царил мир, и мама чаще улыбалась. Ваша служба очень нелегкая и очень важная. Вы каждый миг рискуете своей жизнью ради нас, своих родных и друзей. Я горжусь вами, ведь наша армия самая сильная и мощная. Надеемся, что враг будет наконец повергнут. Пусть рядом с вами будут только верные товарищи. Вы все очень храбрые и смелые, настоящие герои. Очень ждем вас. Возвращайтесь скорее домой.

ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыль распустил крылья кованый лебедь. Дом чужой

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди, ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

поле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила? Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белгородия», в эфире «Радио Мир Белгородия», «Радио Мир Белгородия», «Радио Мир Белгородия», «Радио Мир Белгородия». Значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. Работаем за правое дело.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 11 июня, в нашем регионе малооблачно, возможны кратковременные дожди. Ветер переменный до 2 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 28. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тих.

никому тебя, Родина, у меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминая мне строй.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя. За своих. За ребят. Сыпало небо. Сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя. Под косыми дождями, меж каменных горных хребтов.

заклинило, только было уж нету. Стало так холодно, все трясет и трясет. Ты прости меня.

за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле, чтоб еще раз, ну хоть еще один разок.

0: меня мамка.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

помада, слезы на ресницах, виски с шоколадом.